0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишет Себастов.
1: Ja, liebe Gigi, auch ja, schon nicht in der Rasse Jelgin Mutter bist, alle Tovam Gronim, da ja, schätze, jednogo, ako ja, Mutter ist, teke we Kurien zu.
2: Kikeriki!
3: Moje Jäger sind nie witze, bewe, tak, tak, tak, tak.
4: Niena, du weißt es tak. Moje Jäger sind nie witze, schäschke, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
5: So, so, wie gjausite? Nie wetze swoje moje jajka. Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
2: Kikiriki.
6: Co ga jo?
2: Kikiriki.
6: Już zase skroma, Zina.
2: Kikiriki.
5: Uno som jajka z niasła nento, musem wotuchnąć.
2: Gory szotki kikiriki, liszka żo.
7: To se boim, wujk.
5: Pomagaj mi, wujk.
8: Dobry dzień, lubi wujk, kokot. Dobry dzień, teke w lubi szotki kokosze. Glacogę se boisze.
5: Moja godwia, ja som dušna liška, a cu s vami Janu Pičku volicu vaš.
2: My se nie bojme, veto vieme, kto ty si a togo dla se čitame.
6: Tok, tok.
4: Nie bojme se, tok, tok, tok.
6: Tok, tok.
2: Sva liška si, tok, tok, tok, tok.
6: Tok, tok, tok.
4: Nisete voni našu staru mamu zakosnila?
5: Co sebe ty myslíš? Ja ženi stare mamy nie kusam.
6: Nie?
5: Pojšo doj, dušný vůj kokot, já jsem vám vášně novinky. Pojšo, zde se dajšo se kumňo, jsem dušná líška.
4: Já to vilno?
2: To jo tak vilno, ako zamogu vase vyletáš, kikriki.
5: Svůhajšo lepí na moju vášnu novinku, taky něco neustajšo daniš časnika. To jo gotová senzácia.
6: Senzácia?
2: Vulicuj.
6: Ach, как со мне напнета. Так, так, так.
2: Кикирики!
5: Та шлишка в улицу, я мега сежем на моцен. Слухай, шо? Ни мел, ни мир я готовали.
2: Мил!
5: Я за шипными звери там я вот нента. Ни мел, ни мир, а покой.
2: Так, так, так, так.
4: А житне сваженье?
6: А житне в умитывание?
5: Так. Котски веци не трапье. Маю вьет. Велике пшиашество с мышами.
2: Что?
5: Велики ненту с войцами корты граю, а псы вецы не кусаю.
2: А лишки?
5: Лишки, мы лишки.
2: Лишки? Лишка так же он не гляда, так, так, так, так.
5: Вона ма таке велике зубы.
4: Та так спожди мне по нашей муце васы, так, так, так, так, так, так.
5: Мы лишки житцами пшиасны розгранянье с курами. Так, как на пере дрешу.
2: Кикирики.
5: Что с гранью, дошны войк?
2: Я сам грани кикирики, а не цвете.
5: Ох, так, тога я файн.
2: Лишка.
5: Вуй кокот?
2: А гойн твою свою флинту?
5: Гойн твою флинту? Гойн твою сутеку в обзанкну лид, ни мир, ни мир. А роки своих флинту су садка
2: лид. Кикирики. Кикирики.
4: Co tak w oczy spiwasz, wuj kokot? Co ty se tak wysoko poro, wuj kokot? Co go dla tak dalokości gledasz?
5: Duszny wuj kokot, pojście dowoj. Sedaj się z kumnią, lubi szotki, som duszna liszka.
2: Kikriki!
5: Co tak stoisz, a gledasz, a spiwasz?
2: W obszarzy po polnej drodze gońtwa przyszą.
5: Gońtwa!
2: Veto njamogu joga zatkanu flintu spoznaš, a gojntva jove psi, kak vjasele skakaju.
5: Na zase viženje vujka šotki, gdje mne co vopstaraš?
2: Kikiriki!
6: Tak ti boja smiješ,
5: ty se voj kokot vegri mude, doktor. Smeju ja nentom, dok, dok, dok, dok, s kojnce vodu hnoš.
2: Kikiriki!
5: Dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok.
1: Ja, tak, nieco miastem, aż Liszka iści bejazna przed buszku ubiegnio. Życzę wam, lubi, że się już raz redne ferio wyżyn.

В Białostoku были живы жиды, поляки, белорусы, русы, литовары, татары, а немцы. Мещанца рецу культуру, а религию ее обдавала заменовывает раннего жизнества. Мирная ситуация топак была нею. Неприязчельскость мязи этническими кубками, а погромы пшешиво жидам сусушали до реалити.